Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: бабас, халял, халял, бегал. Катячи, я не мог бы, бля. Овар, сокер, дядя.
1: Ну, я мегегон.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт.